674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F
Liebe Freunde der elektronischen Musik, ihr hört den Palma Centauri Podcast. Früher lief Palma Centauri nur alle paar Monate. Ich habe beschlossen, dass etwas mehr Regelmäßigkeit und ein kürzeres Format der Sendung gut tun wird. Und deshalb starten wir jetzt im August mit der ersten monatlichen Ausgabe von Palma Centauri. Ab sofort gibt es also jeden zweiten Freitag im Monat ab 22 Uhr eine Stunde elektronische, eklektische Musik aus allen Bereichen. Wer mich kennt, weiß, dass sich da alles zwischen Deep House, Dub House, Disco, Jazziger, Elektronika und anderem Firlefanz verbergen kann. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach direkt mit dem Mixset für August. Viel Vergnügen!